0: Нюху, нюху, вари, нюху, нюху, нюху, фум. Нюху, нюху, вари, вари, вари, вари, фум. Нюху, нюху, вари, нюху, нюху, нюху, фум. Нюху, нюху, вари, вари, вари, вари, фум.
1: Isso que é gaiteiro bom, senhor.